гости заспил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Хочешь, там не было, я Петер? Читали, гости заспил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!